0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
1: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

مرحلة تتشاف، يرشي لكيلر دوت بويلا الساس.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: разным.
1: Друзья, 8.03 в столице. Всем доброго и светлого утра, дорогие наши слушатели. Сегодня мы встречаем новую неделю с чистого листа. Пусть этот понедельник, с этого понедельника, так сказать, у вас все получится, как задумано, и вы отложите привычку откладывать дела свои на потом, а не сами дела, как это бывает обычно. У микрофона Мадина Тавсултанова, я пробуду вместе с вами до 12 часов ровно. Что-то я совсем захотела с вами еще подольше побыть, поэтому, друзья, оставайтесь на волне 105.4. 4FM нас ждут самые лучшие программы, самые лучшие песни и, конечно же, самые лучшие беседы. А беседы касаются и праздников, конечно же, мы поговорим о них совсем скоро, поэтому оставайтесь с нами на волне 105.4 FM, будет интересно, а пока что слушаем лучшую музыку от Радио Грозный.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор.

0: либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса.

0: 38 087 77 77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспрома.ру.
7: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
8: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
9: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
8: В смысле, это как?
9: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
10: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: событий.
1: Итак, дорогие слушатели, мы продолжаем вещать на радио Грозный. И прямо сейчас поговорим о сегодняшних праздниках. Делаем громче и слушаем внимательно. Сегодня, в понедельник, 12 октября, отмечаются такие дни, как Всемирный день борьбы с артритом. Желаю крепкого здоровья и скорейшего выздоровления тем, кто коснулся этой болезни. День кадрового работника также отмечается сегодня. Их у нас много, поэтому вас тоже с профессиональным праздником, друзья. Ну и насчет знаменательных событий, пару дат у нас осталось. Это 1957 год, на экранах советских кинотеатров тогда вышел фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Также открылись 19-е летние Олимпийские игры в Мехико. Друзья, на этом и события закончились, однако мы знаем, что не закончатся никогда события, которые касаются вас, дорогие наши слушатели. Это ваши дни рождения. Мы с этим прекрасным днем вас поздравляем, желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, веселья в этот день. Ну и, конечно же, пусть ваш день начнется с такой же прекрасной душевной композиции Она Хаинзама, которая исполняет неповторимая Амината Ахматова, кавалер ордена Кадырова и заслуженная артистка России. Приятного прослушивания, друзья, делайте громче и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены

0: на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Таракан живет без головы 9 дней, после чего умирает от голода. По данным исследований, облака не могут двигаться на юго-запад. Первым продуктом со штрих-кодом была жевательная резинка. Дельфины и киты могут плавать во сне и даже преодолевать значительные расстояния. Это происходит из-за того, что полушария мозга у них спят по очереди, а не одновременно, как у человека. Первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: 5 и 4 FM.

за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс L6 получит полный привод до конца года. Об этом рассказали на тест-драйве для журналистов. На первом этапе машина продается только с передним приводом. Кроме того, полноприводная версия получит перенастроенный двигатель. Он будет более мощным и тяговитым для езды по тяжелым покрытиям типа снега или грязи. Дилеры УАЗа начали принимать заказы на обновленный Патриот с турбодизелем. Новый мотор двухлитровый на 136 лошадиных сил. Собирает его на заводе концерна Солерс по лицензии китайского концерна Джак. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой. Цены от 2 миллионов 930 тысяч рублей. В сентябре в России зарегистрировали сразу 26 новых моделей. Это рекорд по числу новинок за месяц. Для сравнения, в августе их было 16. Впервые на учет в сентябре встали Lada Azimut, Tenet Plus L4 и L6. Попали в статистику и редкие модели. Впервые за несколько лет в России купили гиперкар Bugatti Mistral. Почти по всей стране началась осень, а значит, стоит проверить автомобиль, померить давление в шинах и заряд аккумулятора, состояние щеток стеклоочистителя, работу света и тормозов. Отдельно проверить уровень жидкости антифриза, тормозной и стеклоомывающий. Салон и фильтр стоит поменять, пока не начались дожди и грязь. Проверки занимают полчаса и помогают избежать внеплановых проблем. Подробнее в чек-листе на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105,4.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Итак, дорогие слушатели, 9.04 в столице. Самое время поговорить о прогнозе погоды. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 15 градусов. На улице ясно, немного тумана, туман рассеется и будет ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. Будет облачно, но с прояснениями. Ощущается как 23 градуса. И вечером температура опустится до плюс 17 градусов. Уже будет облачно. Ночью температура минимальная составит плюс 14. И влажность у нас высокая. И в 17.20, друзья, закат солнца. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Одевайтесь, конечно же, по-осеннему. Уже не май месяц, уже октябрь. Поэтому не болейте и слушайте радио Грозный.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Друзья, эфир на радио Грозный продолжается самыми лучшими композициями чеченской эстрады. Как раз следующая песня звучит от нашей всеми любимой исполнительницы, кавалера ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахмадовой. И, кстати говоря, сразу же интересный факт про нее. Билеты на ее сольный концерт, который проходил совсем недавно, были выкуплены всего за 5 часов. Друзья, представляете, такого в стране еще не было. Это просто невероятное событие, которое поразило всех нас и, конечно же, обрадовало всех нас тоже. Что ж, желаем Аминате огромных успехов в сфере музыкальной деятельности и слушаем ее лучшие песни на радио «Грозный».

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, 9:23 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и наступило время для нашей рубрики «Следуй за маршрутом». У каждого слушателя есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного неизменного партнера Рафаэла Эспозита, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и прежде всего напоминаем, что в данном ресторане есть широкий ассортимент разных и вкусных блюд. Помимо пиц вы найдете там что-нибудь и другое, которое будет вам по вкусу, так сказать. Вот, находятся они по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. У них также есть доставка по номеру 8-928-300-3385. Вы можете заказать себе еду на дом и насладиться этим шикарным вкусом, как говорится. Вот, ну а чтобы получить пиццы бесплатно, не выходя из дома, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки, куда именно мы сегодня отправляемся. Итак, место, куда мы отправляемся, это культурно-этнографический комплекс, открытый в окрестностях села Нижеюртовского района. Он построен в старинном стиле и высокогорном живописном месте. 12 домов, построенные из природного камня, символизируют хутора, входящие в сельское поселение. Внутреннее убранство полностью отражает быт чеченцев прошлого времени. Печь, предметы быта, домашняя утварь, музей также не ограничивается стилизацией. Человек, посетивший это место, словно перемещается во времени в средневековое село со всеми его атрибутами. Действительно, это так, я там была, и я полностью согласна с этим. Внутри домов также есть специальная посуда, в которой готовили молочные продукты, и глиняная печь для обжарки кукурузы. Место для объекта было выбрано также не случайно, оно связано с большим количеством исторических событий.

Друзья, отправляйте свои варианты ответов на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А я буду желать вам удачи и, конечно же, подведем итоги в конце этого часа. Всем всего хорошего. Слушайте музыку от Радио Грозный.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии «Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
8: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8 928 222 96 96.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
10: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
12: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
2: Закрома Родины.
3: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9.52 в столице. Мы продолжаем вещать на радио Грозно. И, конечно же, наступило время выявлять нашего победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита, которые он, соответственно, получит. Помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд, которые наверняка понравятся абсолютно каждому человеку. Находится данный ресторан по адресу Путина, 10, в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Друзья, на сервис на номер поступило очень много сообщений, но самым первым, самым шустрым оказался абонент, чей номер заканчивается на цифры 4277. Мы вас поздравляем. И, конечно же, с этой победой и с хорошей музыкой, которую, соответственно, мы для вас поставим. Ну и напоминаем, друзья, что для того, чтобы забрать пиццу, необходимо прийти по адресу Путина 10 в ресторан сам и напомнить о своем выигрыше официантам. Вот. Ну и, конечно же, правильный вариант ответа – это у нас Щиробен, очень красивое место, советую туда обязательно поехать, посмотреть и насладиться этим видом. Вот, композиция для победителя в подарок, а также для всех участников данного розыгрыша.

Итак, друзья, это была зажигательная композиция Вали Дагадаева «Дух Кавказа». Она называлась. На календаре 10 октября в столице прекрасная погода. Вместе с вами на волне 105.4 FM радио Грозный. Надеюсь, у вас хорошее настроение, и этот день приносит только приятные эмоции. Ну а мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей музыкальной композиции. Для вас поет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации Аминат Ахмадова. Встречайте знаменитую песню «Хоминик», она называется. Приятного прослушивания. И всем хорошего дня, дорогие наши слушатели.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность

0: эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
2: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
5: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defizpromo.ru.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Радио Грозный. Твое родное.
1: Амелду, Грознер.
2: Амелду, Грознер.
1: Говорит Грозный. Грозный.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонятся за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

Друзья, продолжаем наш музыкальный эфир на волне 105.4 FM. С вами Радио Грозный, и мы не дадим вам заскучать. Наверняка многие из вас уже встречали эту песню в социальных сетях. Она набирает популярность и звучит в лентах пользователей. А исполняет эту композицию кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации Аминат Ахмадова. Встречайте Айжин Беш и слушайте Радио Грозный на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 11:03 в столице, время часа музыкальных приветов. Друзья, конечно же, у вас есть шанс абсолютно бесплатно, да, отправить свои смс-сообщения на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях и передать салам маршалу. Также можно поздравить родных и близких с днем рождения или с чем-нибудь другим и позвонить на наш сервисный номер 8-8-7-12-29-30-34 и поздравить их в прямом эфире «Радио Грозный», друзья. И, конечно же, есть специальный номер на случай, если у вас нет телеграмма 5533. С кодовым словом «Привет» можете отправлять свои смс-сообщения и туда. В общем, очень много возможностей у вас. Осталось только вспомнить, у кого сегодня день рождения или кому бы вы хотели передать салам маршал. Ну, а я, Мадина Тавсултанова, пробуду вместе с вами до конца этого часа и обязательно зачитаю каждое отправленное вами сообщение. А пока что слушаем музыку от Айны Исаевой «Хомини». Композиция звучит специально для вас.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, продолжается час музыкальных приветов. У микрофона Мадина Тавсултанова. И, конечно же, просят передать Саламашу от Самиры огромный привет очень хорошему человеку, который отмечает сегодня свой день рождения. Постоянная слушательница Халима, ее Дейш. Что ж, Халим, поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю вам здоровья, счастья, много-много денег. Ну и, конечно же, ставим вашу честь в подарок композицию зажигательную. Называется она «Азия Загаши», поет ее Адам Даниев. Приятного прослушивания. Еще раз с днем рождения!

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой день.

0: удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:23 столица. Продолжается час музыкальных приветов, зачитки ваших смс-сообщений. Итак, давайте начнем. У нас тут очень много сообщений, которые прислали буквально за короткий период. Саламаршал ду сахоми еще ай милашки дал ирсехулил ха кирла дахар. Амин, амин, еще раз амин. Милашка, тебе большой привет, и пусть ты будешь самой счастливой девушкой на свете. Дедикал массерии, в том числе радио Грозный. Дилрис Холил, хотела бы передать привет моей дорогой и любимой Йокма, маме, которая сейчас слушает радио Грозный. Спасибо за ее теплоту. Хотелось бы передать теплоту ко мне и доброту, которую она делит со мной каждый жизненный момент. Йок, мама, вам большой привет. Надеемся, что вы улыбнулись и порадовались данному сообщению. Саламаш лусахоми чунени гэрдлар манеще. Дал мукшел лойл хун дал яха йойлхо. Дука яха йойлхо. Хун хоми чу йойгар хозер. Очень красивое имя Хоза. Вот, а в переводе значит птица, кто не знает. Ну, наверняка многие знают. Вот, привет Тамине, которая едет в курсавку домой. Мы вам всем передаем большой саламаршал и желаем всем хорошего настроения вместе с Радио Грозный, с самыми лучшими композициями чеченской эстрады, и ставим для вас в подарок хорошую песню от Исмаила Мусхабова. А называется она «Яха, яха».

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, продолжается час музыкальных приветов, 11:28 в столице. Осталось совсем мало времени до конца этого часа, так что поспешите отправлять свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» и, конечно же, на наш телеграм-канал «Радио Грозно» под последним постом в комментариях. Заказать композиции вы можете в 15 часов. Вот, а сейчас просто отправляйте сообщение. Вот, передаю салам маршал всем братьям из Ачхой Мартана. Подписывается отправитель Ислам. Ислам, вам тоже привет, он попросил поставить всем своим родным, с которыми он провел все свое детство, классную, зажигательную песню. Песня обязательно прозвучит, и мы желаем вам благополучия, счастья и такого же крепкого братства на всю жизнь. Приятного прослушивания и хорошего дня!

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Давайте посмотрим, что же нам такого прислали. Ассаламу алейкум, таларми, радио Белхуа. Дядя Ктойлха, ищет сахоми, юрт хуатях, мартан хуай. Салам маршал, дукшук, веркти, ючил, газельчур, пассажирчка, эстен, терапия, отделенничу. Эйхал ирси, мукш, мешун, войшвул, лом эйл. Подписывается под этим сообщением. А мы знаем его как Лом Алиу Старханова. Вам тоже большой салам маршал, наш постоянный. Я неизменный радиослушатель. Вам хорошего дня и прекрасного настроения. А также всем нашим дорогим слушателям передаю большой салам маршал. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и только хороших новостей. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и достаток. Наша постоянная радиослушательница Хадижа подписалась. Спасибо вам за ваши приветы, друзья. Ну а мы тем временем переходим к следующей музыкальной композиции. Для вас вновь поет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации Амината Ахмадова с ее великолепной песней «Чечня, центр мира». Всем приятного прослушивания. Оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:39 столица. Друзья, час приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Одно сообщение поступило к нам на наш сервисный номер нашего постоянного радиослушательница. Радиослушателя Майербека передают Саламашу и поздравляют с днем рождения его родные. Родные желают тебе крепкого здоровья, добра, мира и побольше позитива. Спасибо, что ты есть у нас, Майербек. Мы тебя очень-очень ценим. Замечательное пожелание. Я тоже искренне также желаю тебе всего самого светлого, самого доброго. Всегда улыбайся и освещай своей улыбкой своих родных окружающих. Как я люблю говорить, кому-то на радость, а кому-то на зло. Вот, и, конечно же, песня в подарок для всех радиослушателей. Всеми любимая Марьям Ташаева с композицией «Уна Хаала». Приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: Слышали? Как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Лофтмен» — не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, последние сообщения этого часа, ведь пришло время прощаться и с часом музыкальных приветов, и с нашим эфиром, к сожалению, тоже. Но не расстраивайтесь, если вы не успели отправить свои смс-сообщения, приветы, поздравления. У вас есть еще время и в 3 часа, и в 19 часов, и в 21 час тоже есть время поздравить родных и близких. А пока что зачитаем последнее сообщение. По традиции, Саралиев Сахаб написал нам смс-ки. Вот, Доксала Маршал Дувай Махкошк дал Барца Бойла Вэй. Сахапа Дедиктойл дал визил Дуквахл. Амин, амин, еще раз амин. И, конечно же, мы передаем всем жителям Чеченской Республики большой привет от Саралиева Сахаба. Шейлар Саишек Саралиева Асите Маршал Дагейта Уриш Сахабер пишет нам тоже. Он Асит, вам большой привет. Вот на этом мы с вами прощаемся, друзья. Конечно же, не расстраивайтесь опять. Я скоро вернусь, точнее, завтра с утра до настоящего времени. А с вами была Мадина Тавсултанова. У микрофона желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Оставайтесь на волне 105.4 FM. И Адика Юэла, да, по традиции поставим композицию от Тамары Дадашевой под таким же названием. Адика Юэл Шоу Маршайл.

я хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры

0: Для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-203-0-2188.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг.

0: Поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет.

0: 8 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Социальная реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок.

0: Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
0: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
0: Грозный.
5: Город Е-Радио.

104.4 радио дайма или утро новость чуть. Парадхай радио латин. Давок чан айн полезный рюк айхан рюк рисковать дирдат айо ишегмелчку осилвачи ворф барс итнатюк.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях директор Центра коррекции поведения и речи «Або вместе» и мама особенного ребенка Эльвира Хасиева. Добрый день.
2: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Меня зовут Хасиева Эльвира. Как Милана и говорила, я директор Центра коррекции поведения и речи «Або вместе». Но эта тема для меня не только профессиональная. Я сама являюсь мамой особенного ребенка, поэтому я очень хорошо понимаю родителей, которые вот впервые замечают какие-то особенности в развитии своего малыша и не знают, что делать дальше. И я знаю, как... сколько вот в этот момент возникает вопросов, сомнений, страхов. А в нашем центре мы стараемся помочь не только ребенку, но и всей семье. У нас в центре работают специалисты коррекционного профиля, это аботерапевты, логопеды, дефектологи и другие специалисты. А также мы проводим диагностику, которая определяет, какие навыки у ребенка уже сформированы, где есть у него трудности, и на основании этого мы уже выстраиваем индивидуальную программу помощи. А для нас в центре очень важно, чтобы родители понимали, что они не остаются один на один со своей проблемой.
1: Почему сегодня так много говорят о ранней диагностике? Действительно ли так важно не ждать до 3 и 4 лет?
2: Это действительно важно. Первые годы жизни ребенка – это тот период очень интенсивного развития. Здесь формируется у ребенка речь, коммуникация, взаимодействие с окружающими, игровые, а также бытовые навыки. И одна из самых частых фраз, которую слышат родители, это «он еще маленький, подождите, заговорит». И особенно часто говорят, мальчики позже начинают говорить, или же говорят, что папа поздно заговорил. Угу. И, конечно, все дети развиваются в своем темпе. Но если мы видим определенные тревожные признаки, просто ждать несколько лет – это не самая лучшая стратегия. Лучше обратиться к специалисту и услышать, что... все у ребенка хорошо, и пока мы за ним наблюдаем, чем терять 2-3 очень важных года. И я всегда говорю родителям, что ранняя диагностика – это не стремление как можно раньше поставить ребенку диагноз. Это возможность как можно раньше понять, нужна ли ему помощь.
1: А какие звоночки в развитии ребенка должны обратить на себя внимание родителей?
2: Первое, я бы не советовала искать у ребенка отдельные симптомы и самостоятельно ставить диагноз по интернету. Мы всегда смотрим на развитие комплексно. Например, ребенок редко откликается на свое имя, он не использует или же мало использует указательный жест,

0: не пытается показать маме, ну, что-то интересное. Например, это может быть игрушка, машинка. И также стоит обратить внимание, как ребенок взаимодействует со взрослыми. То есть пытается ли он привлечь их внимание, подражает ли он их действиям. И в целом, как он играет. Конечно же, важна речь. Если она значительно задерживается, или ребенок уже говорит какие-то слова, а потом вдруг перестал ими пользоваться, то это, конечно, уже повод обязательно обратиться к специалисту. Также у ребенка могут встречаться повторяющиеся действия, могут быть очень узкие интересы, необычная сильная реакция на определенные звуки, там, к примеру, это может быть пылесос, там, или же сирена скорой помощи. Есть дети, которые вот банально на это очень сильно реагируют. Также реагируют на прикосновение или изменение привычного распорядка. Но еще раз подчеркну, один такой признак сам по себе не означает диагноз. И это сигнал. Давайте посмотрим на развитие ребенка более внимательно.
1: А если ребенку 1.5 или 2 года, разве не рано обращаться за диагностикой?
0: Нет. Если у родителей появились устойчивые сомнения по поводу развития ребенка, то ждать 3 или 4 лет не нужно. Специалист может сам оценить, как ребенок общается, как я и ранее говорила, понимает обращенную речь, использует жесты, играет, взаимодействует со взрослым, и также как он проявляет инициативу. И также есть специальные диагностические инструменты. Например, при подозрении на расстройство аутистического спектра специалисты могут использовать ADAS-2. Во время такой диагностики специалист наблюдает за социальной коммуникацией, взаимодействием и определенными особенностями поведения ребенка. И, кстати говоря, вот эта данная вот диагностика, она проводится у нас в центре.
1: А вот многие родители боятся самой диагностики и думают, а вдруг моему ребенку поставят диагноз? Вот что бы вы сказали таким родителям?
0: Я очень хорошо понимаю этот страх, именно как мама. И иногда человеку кажется, что пока я не пошла на диагностику, вот как будто бы этой проблемы нет. А вот если специалист что-то скажет, то придется это принять. И на диагностике, но диагностика, она не меняет вашего ребенка. Он остается тем же ребенком, которого вы любите, со своим характером, со своей улыбкой, интересами и особенностями. Но здесь меняется другое, появляется понимание, как ему помочь. Поэтому я бы предложила родителям немного изменить сам вопрос. Не только какой у моего ребенка диагноз, а какие трудности у ребенка сейчас и что я смогу сделать, чтобы ему стало легче общаться, учиться, также играть и взаимодействовать с окружающими. И когда вот появляется уже понятный план действий, тогда становится намного легче двигаться дальше.
1: Что конкретно дает ранняя коррекционная помощь?
0: Она дает возможность работать с теми навыками, которые нужны ребенку здесь и сейчас. Ну, например, если ребенку сложно выразить просьбу, мы учим, соответственно, его коммуникации. Если же есть сложности с пониманием речи, то, соответственно, работаем над пониманием. И также развиваем подражание, совместное внимание, игру и бытовые и социальные навыки. И здесь я бы хотела подчеркнуть очень важный момент. Очень большую роль играет семья. Поэтому хорошая программа помощи обязательно включает родителей. Мы объясняем маме и папе, как взаимодействовать с ребенком. Поэтому хорошая программа помощи обязательно включает родителей. Мы объясняем им, как взаимодействовать с ребенком дома, как играть, как развивать коммуникацию в самых обычных ситуациях. Ну, это может быть банально во время прогулки или же во время еды. Вот, потому что специалист находится с ребенком несколько часов, а семья находится с ним, конечно, каждый день.
1: А, Эльвира, и в завершение, что бы вы хотели сказать родителям, которые сейчас нас слушают?
0: Наверное, прежде всего я хочу сказать, это как мама особенного ребенка, не бойтесь задавать вопросы о развитии своего ребенка и не бойтесь обращаться за помощью. Очень часто родители боятся самого слова «диагностика». Но наша задача не найти у ребенка диагноз и поставить на нем какой-то вот ярлык. Наша задача понять его. У каждого ребенка есть сильные стороны, и если где-то ему сейчас трудно, то наша задача вовремя дать ему ту поддержку, которая поможет развиваться дальше. И также не сравнивайте своего ребенка постоянно с другими детьми. Но при этом внимательно наблюдайте за его развитием. И если ваше родительское чувство говорит вам, что что-то вас беспокоит, то не ждите 3-4 года только лишь потому, что кто-то сказал «перерастет». И обратитесь к специалисту, задавайте вопросы, получите профессиональную оценку, потому что ранняя помощь – это прежде всего время и возможности, которые мы можем дать ребенку сегодня.
1: Эльвира, спасибо, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была директор Центра коррекции поведения и речи АБО «Вместе» Эльвира Хасеева. До свидания.
0: Спасибо большое за приглашение и за возможность поговорить на такую важную тему. У нас на Кавказе семья всегда была и остается большой ценностью. И хочется пожелать всем родителям сил, терпения и мудрости. А нашим детям здоровья, поддержки и возможности раскрыть свой потенциал.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А в сторону новостроек. Назови промокод РАДИО, получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Радио «Грозный». Мое.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Таракан живет без головы 9 дней, после чего умирает от голода. По данным исследований, облака не могут двигаться на юго-запад. Первым продуктом со штрих-кодом была жевательная резинка. Дельфины и киты могут плавать во сне и даже преодолевать значительные расстояния. Это происходит из-за того, что полушария мозга у них спят по очереди, а не одновременно, как у человека. Первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Муза».

все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
5: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте.

0: orionclinic.ru. Глазная клиника Орион. Взгляд в будущее.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
2: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Акаванга. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в Династии Хан. Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.
1: Грозный. Город и радио.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Буквально на днях, 5 октября, наша республика отметила один из самых ярких и энергичных праздников – День чеченской молодежи. Современное поколение региона стремительно развивается.

0: развивается, молодые люди предлагают смелые инициативы, успешно выступают на федеральных площадках и осваивают новые для республики форматы. С какими запросами сегодня приходит сама молодежь и почему опыт Чеченской республики вызывает такой живой интерес на межрегиональных форумах, а также как развивается молодежная политика в Чеченской республике, обсудим сегодня. У нас в студии помощник министра Чеченской республики по делам молодежи Хамзат Абубакаров. Хамзат, маршвогел. Хамзат, как я уже сказала, буквально недавно прошел День чеченской молодежи. Расскажите, пожалуйста, как прошел этот праздник в этом году? Какие-то ключевые мероприятия проводились, я знаю, расскажите о них подробнее.
1: Спасибо за вопрос. Если сказать коротко о Дне чеченской молодежи, торжественное мероприятие прошло 2 октября во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. И глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров лично поздравил молодежь и отметил, что молодежь была и есть и остается главной движущей силой общества. Ну, конечно же, именно от образования, в первую очередь, конечно же, воспитания, энергии, готовности. Молодежь готова брать на себя ответственность во многом. И, конечно же, именно от молодежи зависит завтра, наше завтра, завтра нашего региона, да, будущее республики и будущее вообще всей страны. Потому что именно молодежь будет заменять предыдущие, так сказать, поколения, то есть настоящее поколение, которое сейчас трудится во многих местах, неважно где, вот даже здесь на радио, на телевидении, в правительстве, министерство, ведомство, то есть везде эти же люди будут продолжать наше дело.
0: Хамзат, ну вот если говорить в целом о развитии молодежной политики в регионе, какие ключевые направления сегодня остаются в приоритете у министерства?
1: Работа в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И ключевые, конечно же, направления – это в первую очередь патриотическое воспитание, поддержка творческих инициатив, развитие добровольчества и, конечно же, профессиональной самореализации. Но там, конечно, еще есть много направлений. Это институт семьи и ряда других значимых государственных молодежных направлений.
0: Ну вот наша молодежь, она очень активная. Скажите, вот с какими-то, может быть, запросами, инициативами от самих молодых людей вы чаще всего сталкиваетесь, и как министерство воплощает их в какие-то реальные проекты? Бывало вообще такое?
1: Ну вот в последние 2 года были запросы, то есть 2-3 года назад был запрос, чтобы молодежь хотела более творческое направление. И в связи с этим мы запустили студенческую весну, студенческие фестивали. Также и получилось у нас провести уже 2-й раз и дали название официально, это стендап-фестиваль под названием «Дош». Я думаю, это и есть пример тому, что молодые люди получают сценический опыт, новые знакомства.
0: Ну, стендап-фестиваль «Дош» — это действительно такое яркое событие было. Насколько я знаю, он носит имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Расскажите о концепции этого проекта, вообще как родилась идея провести фестиваль именно в таком формате.
1: Как я и говорил, молодежь требовала какие-то более новые форматы, новые площадки. Мы создали, то есть запустили вот эти площадки, создали, кроме того, еще запустили наши площадки с КВН. И вот оттуда и зародилась идея, почему же нам не сделать стендап-фестиваль. Но, как мы знаем, стендап-фестиваль, он более бывает открытым, то есть нету никакой сдержанной лексики, но все же нам удалось вот, как бы сказать,
0: соединить
1: именно тот формат, который требует наш менталитет. Вот наш менталитет, чтобы не было ничего лишнего, так сказать.
0: То есть все-таки сохранились, да, вот эти культуры, какие-то традиционные
1: конечно,
0: ценности?
1: Конечно же. И, конечно же, фестиваль учрежден в честь

0: рамки культурных и духовно-нравственных ориентиров.
1: А много было желающих принять участие? И как вы их отбирали?
0: Желающих было очень много. Очень много. Проходили отбор. Отбор проходили, как бы сказать, очень жестко. Но все же, я думаю, именно те, кто прошли отбор, они были самые достойные и самые, так сказать, смешные. Как-то, ну, всем понравилось.
1: А фестиваль
0: зал
1: будет?
0: Был в восторге.
1: Да, фестиваль будет продолжаться?
0: Конечно же,
1: в следующем
0: будет.
1: Году?
0: Да, обязательно.
1: Будет, да? Хамзат, ну вот я знаю, что представители Министерства по делам молодежи, делегацию нашу, приглашают на различные крупные форумы. Это и Всемирный фестиваль молодежи, и различные другие молодежные форумы. А чем обусловлено такое внимание, такой интерес к нашей республике и к вот, опыту, к нашему?
0: Конечно же, делегация Чеченской Республики по делам молодежи участвует во многих образовательных форумах, семинарах всероссийских, всемирных, можно сказать, которые проходят у нас на территории Российской Федерации. И я думаю, что внимание к опыту именно обуславливается тем, что это опыт республики. Обусловлен успешными практиками в сфере патриотического воспитания и в общем работы с молодежью. И, конечно же, хотелось бы отметить, что представители региона у нас тоже, это молодые люди, участвуют тоже во многих семинарах, форумах, и каждый, так сказать, успешно проводит свой досуг там, у них бывают новые знакомства, и, конечно же, они возвращаются с новыми грантами, с новыми возможностями для Чеченской Республики.
1: Хамзат, ну вот вы как помощник министра Чеченской Республики по делам молодежи обращали внимание, на что больше всего направлено, скажем так, внимание, интерес молодых людей в республики. Это может быть творчество или какие-то точные науки, спорт, культура?
0: У нас в республике, в принципе, чеченская молодежь, она очень активна, очень энергичная. У нас, как и все, в принципе, знакомы, у нас большое внимание молодые люди уделяют спорту. Спорту, также военному ремеслу, которое идет у нас испокон веков. И можно сказать, что были вот именно вот эти два направления приоритетных. И вот из года в год наша молодежь уже пробует себя в новых местах, как я и сказал, в стендап-фестивале, в студенческих фестивалях. То есть молодежь ищет какие-то новые горизонты, какие-то новые идеи. Они хотят пробовать себя везде, и можно сказать, что у них это успешно получается, что они представляют республику, где бы то ни было, очень достойно. Например, также в Казани, если не ошибаюсь, проходил Всероссийский студенческий фестиваль. Студ-фестиваль проходил, и там в первый раз чеченская делегация приняла участие. И они заняли призовые места самых, таких сказать, престижных номинациях.
1: Хамзат, а вот скажите, пожалуйста, министерство как-то помогает молодым людям в плане трудоустройства и так далее, потому что мы знаем, что и студенты, даже школьники там хотят подрабатывать, зарабатывать деньги. А вообще вот в этой сфере какая-то работа идет? Есть вообще запрос такой?
0: Угу. Спасибо за вопрос. Конечно, помогает, и как бы с давнего времени глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, ранее еще говорил, что именно вот это министерство – это кузница кадров. Кузница кадров, где ребята приходят, они заявляют о себе, именно заявляют во многих направлениях. Это одно из самых больших и обширных направлений вообще у нас в России. Это добровольчество, волонтерство. И через вот эти направления молодежь принимает участие во многих региональных мероприятиях. И они бывают заметны. И, конечно же, та молодежь, которая у нас участвует в региональных мероприятиях, которые показывают свои организаторские способности. И это замечают другие министерства, другие ведомства. И, конечно же, мы отправляем их туда на стажировку. В дальнейшем они трудоустраиваются.
1: Хамзат, ну и, конечно, хотелось бы спросить о планах министерства на ближайшее будущее. Может быть, какие-то мероприятия планируются?
0: Планируется у нас, конечно же, много мероприятий. Я оставлю, так сказать, это
1: интрига сохранится, да?
0: Интригу сохраню, потому что если сейчас расскажу, то уже будет все известно. Поэтому...
1: Ну, то есть это какой-то сюрприз это будет?
0: Ну, планируются масштабные мероприятия.
1: Ну, я думаю, мы будем анонсировать, конечно.
0: Конечно, да? Конечно же, вы будете. И благодарю вас за содействие. Всегда у нас информационные площадки наших журналистов, наших телерадиокомпаний помогают. Не только, как сказать, в

0: финансировании, но и вообще в освещении.
1: Мы с Арнахил стараемся. Хамзат, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию сегодня. Надеюсь, еще у нас будут записи, еще по итогам этих мероприятий тоже с вами поговорим. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был Хамзат Абубакаров, помощник министра Чеченской Республики по делам молодежи. И на этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Реклама.
1: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.

0: стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 140

0: машин нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты АвтоВАЗ не раскрывает. Напомним, Азимут успешно прошел краш-тест и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

Социальная реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем.

0: Купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Лофтмен» — не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: анонс. Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.
1: 105.4 FM.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
9: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
10: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.
0: Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
12: Гаджет-новости.
13: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный карниз. Компания «Римак» представила «Resflow». Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз вы

0: 51 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальных предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Грозный, когда жара берет город в свои объятия.

0: новые коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
1: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чемпион-дефис-промо.ру.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
6: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
5: В смысле, это как?
6: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Таракан живет без головы 9 дней, после чего умирает от голода. По данным исследований, облака не могут двигаться на юго-запад. Первым продуктом со штрих-кодом был

0: первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова.

0: 0717. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный, объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
2: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8 963 589 99 99.

0: Взгляд в будущее.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в Династии Хан. Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод РАДИО, получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: России.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Имя первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова, присвоено железнодорожной станции «Грозный». В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Рамзан Кадыров и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. В рамках события на вокзале состоялось открытие памятной доски и световой вывески с именем Ахмата Хаджи Кадырова. Данное решение было принято на основе результатов общественных обсуждений, а затем утверждено указом президента России Владимира Путина от 7 сентября 2026 года. Напомню, новый вокзал Грозного был запущен 15 мая 2025 года. Всего в Чеченской Республике сейчас функционирует 13 железнодорожных станций и 2 вокзала в Грозном и в Гудермесе. Кроме того, в ходе мероприятия Рамзан Кадыров был удостоен знака «Почетный железнодорожник». В Чеченской Республике завершают подготовку к отопительному сезону. Готовность коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства обсуждают на совещании под председательством председателя правительства региона Магомеда Даудова. На модернизацию коммунальной инфраструктуры и закупку необходимых материалов направили 195 миллионов рублей. В Грозном заменили 14 километров изношенных теплосетей и

180 резервных источников электроснабжения. Газовая инфраструктура региона также готова к зимним нагрузкам. По данным профильных служб, все запланированные мероприятия выполнены, а готовность объекта подтверждена официальными документами. Курчалоевская, Шалинская и Урсмартановская центральных районных больницах обновляют диагностическую базу. Медучреждения получили современные эндоскопические стойки, приобретенные региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Шалинская ЦРБ комплекс уже установлен и работает. В двух других больницах специалисты завершают подготовку аппаратуры к эксплуатации. Новые системы заменят устаревшие устройства и расширят возможности врачей при проведении обследований. Высокое качество изображение позволяет выявлять даже незначительные изменения внутренних органов и обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Это поможет специалистам точнее ставить диагнозы и своевременно назначать лечение. Не стать соучастниками противоправных действий через соцсети старшеклассникам Наурского района, рассказали представители Управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике. На встрече также присутствовали представители районной администрации и отдела образования. В зале собрались около 300 учеников из 18 школ. Учащимся объяснили, как вербовщики выходят на контакт через соцсети и мессенджеры, пытаются войти в доверие и втянуть молодых людей в противоправную деятельность. Отдельно участникам на помнили об информационной безопасности, почему важно критически оценивать сообщения в интернете, проверять сведения и не реагировать на сомнительные предложения. Разъяснили и правовые последствия сотрудничества с иностранными спецслужбами и организациями, вовлекающими граждан в противоправные действия. В завершении школьникам показали документальный фильм Андрея Медведева «Предательство», посвященный угрозам безопасности и последствиям подобной пагубной деятельности. Эта неделя это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. До свидания.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября.

Инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 260.

0: Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые, мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: «Лофтмаг» – не просто

0: мастер в каждой детали. Здесь не гонятся за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Имя первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, присвоено железнодорожной станции «Грозный». В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Рамзан Кадыров и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. В рамках события на вокзале состоялось открытие памятной доски и световой вывески с именем Ахмата Хаджи Кадырова. Данное решение было принято на основе результатов общественных обсуждений, а затем утверждено указом президента России Владимира Путина от 7 сентября 2026 года. Напомню, новый вокзал Грозного был запущен 15 мая 2025 года. Всего в Чеченской Республике сейчас функционирует 13 железнодорожных станций и 2 вокзала в Грозном и в Гудермесе. Кроме того, в ходе мероприятия Рамзан Кадыров был удостоен знака «Почетный железнодорожник». В Чеченской Республике завершают подготовку к отопительному сезону. Готовность коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства обсуждают на совещании под председательством председателя правительства региона Магомеда Даудова. На модернизацию коммунальной инфраструктуры и закупку необходимых материалов направили 195 миллионов рублей. В Грозном заменили 14 километров изношенных теплосетей и обновили коммуникации в 27 многоквартирных домах. Для устранения возможных аварий подготовили 56 бригад. На важных объектах установили 180 резервных источников электроснабжения. Газовая инфраструктура региона также готова к зимним нагрузкам. По данным профильных служб, все запланированные мероприятия выполнены, а готовность объекта подтверждена официальными документами. Курчалоевская, Шалинская и Урсмартановская центральных районных больницах обновляют диагностическую базу. Медучреждения получили современные эндоскопические стойки, приобретенные региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Шалинская ЦРБ комплекс уже установлен и работает. В двух других больницах специалисты завершают подготовку аппаратуры к эксплуатации. Новые системы заменят устаревшие устройства и расширят возможности врачей при проведении обследований. Высокое качество изображения позволяет выявлять даже незначительные изменения внутренних органов и обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Это поможет специалистам точнее ставить диагнозы и своевременно назначать лечение. Не стать соучастниками противоправных действий через соцсети старшеклассникам Наурского района, рассказали представители

образования. В зале собрались около 300 учеников из 18 школ. Учащимся объяснили, как вербовщики выходят на контакт через соцсети и мессенджеры, пытаются войти в доверие и втянуть молодых людей в противоправную деятельность. Отдельно участникам напомнили об информационной безопасности, почему важно критически оценивать сообщения в интернете, проверять сведения и не реагировать на сомнительные предложения. Разъяснили и правовые последствия сотрудничества с иностранными спецслужбами и организациями, вовлекающими граждан в противоправные действия. В завершении школьникам показали документальный фильм Андрея Медведева «Предательство», посвященный угрозам безопасности и последствиям подобной пагубной деятельности. К этой неделе это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. До свидания.

0: Реклама. Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 75 75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8 928 222 96 96.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последовательно.

0: сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Сирима Хасбулатова. Вы слушаете еженедельную программу «Про дело». В гостях у нас сегодня Изнаур Тазуркаев, заслуженный учитель Чеченской Республики, эксперт предметной комиссии по русскому языку, директор лицея ЧГУ. Изнаур Дедиктуэл Марш Вогл.
2: Да, Лизил Сирим, Лерис Хыл, Ледик Масир Хыл. Спасибо, что пригласили.
1: Всегда вам рады. В первую очередь хотелось бы сакцентировать внимание на том, что наш сегодняшний гость был победителем конкурса «Учитель года» 2024 года. В первую очередь хотелось бы спросить, что для вас значит эта победа и что вообще в целом для современного преподавателя значит звание, титул «Учитель года».
2: Учителя, Селим, привыкли к тому, что они сами всегда оценивают всех. Они каждый день на уроках детям выставляют отметки, оценивают их интеллектуальные знания, их подготовку. Оказаться по ту сторону, когда оценивают тебя, потому что учитель, который уже закончил школу, закончил вуз, немного отвыкает от того, что он сидит за партой, и он уже поменялся ролями. Каждый учитель когда-то тоже ученик, естественно. И теперь он опять становится учеником, и теперь его снова оценивают компетентные члены жюри, которые смотрят не только на его профессиональную подготовку, не только на его академические знания, не только на его эрудицию, но и смотрят на внутреннее содержание этого человека, то, что нельзя подделать. Поэтому профессиональный конкурс, мне кажется, он не только важен для участника в качестве... Не обязательно побеждать на конкурсах. Само участие, вот в данном случае, как раз-таки здесь можно опять же вспомнить вот это выражение, избитое, главное не участие, да, главное не победа, а участие, здесь действительно оно в полной мере работает. Потому что конкурс сам по себе для каждого дает в первую очередь умение смотреть на себя со стороны. Это очень важно. Когда ты каждый день занимаешься одним и тем же, ты немного отвыкаешь от того, что надо самому развиваться.

0: с большинством. Большинство людей, конечно же, внутренне мотивированы для развития, и для учителя это очень важно, потому что мир меняется, и вместе с миром нужно меняться и каждому из нас. Соответственно, учитель иногда может забыться, иногда может в повседневной рутине утонуть. И участие в таких профессиональных конкурсах даже не в качестве участника, не в качестве призера или победителя, а просто в качестве наблюдателя очень повышает, мне кажется, его эффективность в качестве человека, который формирует будущее.
1: На сегодняшний день вы возглавляете лицей ЧГУ, и начнем с того, что в целом работа педагога – это очень большой труд, усердный, ну а возглавлять работу других педагогов – это в два раза сложнее, я так полагаю. Насколько опыт участия и победы в конкурсе помогает вам на сегодняшний день?
0: Само участие в конкурсе, естественно, мне помогло в первую очередь не только как учителю, да, действительно, но и как руководителю. Такая маленькая ремарка. На момент участия в конкурсе я был учителем, а уже после победы в конкурсе стал директором образовательной организации. Что еще нужно, во-первых, сказать, прежде чем ответить на вопрос, как мне конкурс помог? Во-первых, в регионе очень много всего делается для образования, и лицей не является автономным учреждением, которое работает вне региона. Мы находимся внутри нашей республики, и эта работа, которая проделывается руководством для образования, она, конечно же, помогает и лицею. Отдельную благодарность хочется выразить и ректору университета Саиду Заурбеку Асламбековичу, который уделяет особое внимание лицею. По нашему с ним видению, лицей – это не то место, которое работает для всех. Оно для высокомотивированных учеников. То есть в регионе проделывается, мы сказали уже, что большая работа. И есть дети разноуровневые. Это не значит, что кто-то хуже или кто-то лучше. Это просто разноуровневые дети. И дети, у которых разная мотивация. У них разные цели. И некоторым детям нужно получить базовое образование. Им этого достаточно. Некоторым детям нужно чуть больше. Они хотят углубиться в каких-то направлениях, они хотят улучшить свои знания, они хотят, чтобы задача всегда была со звездочкой. И лицей Чеченского государственного университета имени Ахмад Хаджи Кадырова – это как раз-таки то место, которое работает для вот этих детей, которых не обязательно всегда толкать, скажем так, в кавычках. Это дети, которые сами требуют от учителей. В то же самое время и педагогический коллектив, вы спросили именно, как мне помогает победа в конкурсе, помогает в этом смысле, потому что каждый год я продолжаю участвовать в различных профессиональных конкурсах, но уже в качестве члена жюри, и появляется некая насмотренность. Она позволяет видеть учителей, которые действительно нужны для этого лицея. Опять же, речь не идет о том, что другие учителя хуже или лучше, речь не всегда о лауреатах, победителях и призерах. Но просто бывает так, что ты видишь какого-то человека, ты видишь, что он говорит, и как говорилось в «Маленьком принце», то, что от сердца говорится, то до сердца и доходит. И таким образом у меня получается формировать педагогический коллектив этого лицея именно из тех людей, с которыми у нас одинаковое видение образовательных процессов и будущего. Угу. Образование.
1: Вот говоря о будущем, на сегодняшний день образование – это очень динамично меняющаяся система, как и в целом все сейчас очень быстро меняется. И в рамках современных реалий какие методики вам приходится внедрять в вашу работу и насколько это эффективно на сегодняшний день?
0: О методиках сегодня говорят очень много, наверное, и помимо меня многие об этом говорили, поэтому не буду повторять их мысли, я, наверное, скажу немного иначе. Есть такое выражение, что все новое – это хорошо забытое старое. Иногда методика, хорошая методика – это та методика, которая тебе позволяет сейчас здесь в индивидуальном порядке видеть, из кого состоит твой класс, использовать на уроках именно то, что лучше подходит для этого ребенка. Нет универсальных методик, которые подходят под всех. Есть ты, есть твой ребенок, есть здесь и сейчас, и ты сам выбираешь, что использовать. Естественно, дети сегодня меняются, меняется время, с ним же поменялось и поколение, и информация, которую они поглощают, я где-то, по-моему, еще студентом прочитал такую статью, в которой говорилось о том, что современный ребенок поглощает за месяц больше информации, чем 100 лет назад взрослый мужчина за всю свою жизнь. Конечно же, здесь ребенок не отделяет зерен от плевен.

0: и поглощает всю информацию. Доступность, вся доступность информации еще не говорит о том, что ребенок более образован, чем поколение до него. Это говорит лишь о том, что он поглотил много информации. Он
1: забил свой внимание голову. Рассеяно.
0: Очень рассеянное внимание, потому что соцсети, существуют рилсы, шортсы, которые постоянно листаются, и внимание и мозг, видимо, адаптируются к тому, чтобы поглощать лишь короткую информацию. Поэтому, говоря о методиках, учитель учитывает это. Хороший учитель это учитывает, и его урок не является лекцией. Его урок – это постоянное переключение между различными видами деятельности на уроке. Для того, чтобы ученику, во-первых, было всегда интересно, всегда поддерживалось его внимание, и чтобы информация тоже должна, скажем так, даваться порционно. Да, урок идет 40 минут, но тоже было одно из исследований, в котором говорилось о том, что ученик поглощает информацию лучше всего в первые 15 минут. Потом его внимание немного рассеивается, его память становится слабее, тому подобное. Но, опять же, задача учителя, хорошего учителя, заключается в том, чтобы удерживать это внимание больше 15 минут, меняя, опять же, виды деятельности на уроке.
1: Как вы и сказали, внимание удержать ребенка сейчас очень сложно. На самом деле это проблема не только детей, но и взрослых современных. Как именно вам удается это сделать? И еще один момент. Если мы выстраиваем контакт с учеником, если преподаватели выстраивают контакты, как вы и сказали, здесь и сейчас, где найти ту грань между преподавателем, где у вас есть субординация, где вы его оцениваете, и где он, возможно, где-то чуть-чуть боится вас разочаровать. Вот быть своим. Где эта грань?
0: Отвечая на первую часть вопроса, удержать внимание невозможно подобно тому, как удерживают бразды. Внимание удерживается иначе. В первую очередь это не методика. В первую очередь это личность учителя. Человек понимает человека, человеку нужен человек. Поэтому ребенка обмануть невозможно. Сейчас дети, они очень проницательны. У них тоже есть некая насмотренность. Если учитель фальшивит, внимание ему никак не удержать. Учитель должен любить то, чем он занимается, он должен сам понимать то, о чем он рассказывает. У Эйнштейна было выражение, что уровень понимания человеком темы можно определить по тому, как он может объяснить эту тему пятилетке. Какая бы задача ни была сложная, нужно уметь объяснять простым языком. Простым языком тебе эту тему не объяснить, если ты сам ее не понимаешь, так, чтобы объяснить ее и ребенку, и взрослому на разных уровнях. Это вот вопрос о внимании. Напомните вторую часть вопроса.
1: Как найти грань между строгим преподавателем и вот другом вашего ученика, другом и наставником?
0: Не стал бы, наверное, противопоставлять эти выражения. Потому что соблюдение дисциплины – это не значит строгость. Нужно, чтобы были некие правила. Я, например, когда знакомлюсь с новым классом или же возвращаюсь после летних каникул в свой обычный класс, я детям напоминаю важное правило. Мне на уроке нужно, чтобы у вас 70% того, что я видел на уроке, то, что вы демонстрируете на уроке, 70% – это были гылок, голок, пездингл. Это 70%. И мне достаточно, чтобы в образовательном процессе вас было на 30%. Но да, это вот мы выстраиваем дисциплину. А уже исходя из дисциплины, сами те 70% превращаются в 100% образовательный процесс. Я думаю, что я всех своих учеников действительно считаю своими друзьями. Можно это увидеть, когда вы приходите к нам, придя к нам в лице, вы сможете это сами увидеть. Будет это первоклассники, будет это одиннадцатиклассники. Ну, с первоклассниками у нас более неформальные отношения, естественно. Дети всегда подбегают в коридоре, здороваются, говорят «Ассаламу алейкум», дают руку. Это первоклассники. Старшеклассники, в свою очередь, тоже всегда обращаются даже вне уроков. Я это очень люблю. И для меня это более ценно, ценностнее, чем, может быть, это не так правильно, как учитель говорить, что академические знания, которые они получают на моих уроках, для меня не столько являются моей личной победой, сколько тогда, когда эти ребята обращаются ко мне уже с личными вопросами, когда они спрашивают, что делать в той или иной ситуации, как решить ту или иную проблему. Вот это доверие, которое формируется между нами, и то, когда после уже выпуска, когда на улице к тебе подходят взрослые дяди с бородами и говорят тебе: «Ильнур Гизбаевич, спасибо вам, что вы тогда сказали на уроке

0: Вот так. Вот это, по-моему, ценнее всего.
1: Уже несколько раз мы с вами сегодня упомянули, что образование очень быстро развивается. Так же, как и современные студенты, ученики очень быстро поглощают информацию. Следовательно, для учителя, для любого педагога тоже важно идти в ногу со временем. Как вы используете в своих методиках преподавания цифровые технологии и, самое главное, искусственный интеллект?
0: Ну, на уроках, естественно, сейчас современные школы, они технически очень обеспечены, и существуют интерактивные доски, доступ в интернет, какие-то интернет-ресурсы, все это, естественно, на уроках преподавателям задействуется по мере необходимости всего этого. Искусственный интеллект, он позволяет, наверное... Да, мы его не игнорируем, мы его используем, потому что когда-то, когда появился интернет, все тоже относились к нему скептически. Точно так же, как относились скептически к радио, когда оно появилось впервые. Точно так же, как и относились к телевизору, к кино. Все вначале воспринимается скептически. Потом оно становится частью нашей жизни, и лучше всего разбираются в этом те, кто... Раньше всех это понял. Те, кто быстрее всего адаптируется, те, кто быстрее всего это принимают. Искусственный интеллект, он уже стал частью нашей жизни, и в дальнейшем это будет становиться, он будет еще больше проникать в эту жизнь. Поэтому востребованными специалистами будут именно те, кто лучше обращается с искусственным интеллектом. Нет такого, что иногда всплывают такие вопросы и в профессиональных кругах, и в не только заменит ли искусственный интеллект человека. Я думаю, что нет, по крайней мере, не скоро. Но человек, разбирающийся в искусственном интеллекте, точно заменит человека, который с этим искусственным интеллектом не в ладах. Поэтому, да, действительно, мы сегодня используем искусственный интеллект. Я знаю, что, например, когда я задаю ребятам написать сочинение, некоторые из них пишут сочинение с помощью искусственного интеллекта. Ограничить это очень сложно. Контролировать это тоже сложно. Конечно же, учитель всегда видит, что сделано ребенком и что сделано с помощью искусственного интеллекта, потому что у каждого ребенка свой язык общения. Это видно, это бросается в глаза. Здесь, мне кажется, важнее и правильнее будет просто научить ребенка правильно с ним обращаться. Не позволять ребенку писать сочинение, нейросети позволять писать сочинение вместо ребенка, а научить ребенка, как правильно писать сочинение с помощью нейросети. Вот так вот. То есть задавать правильные вопросы, написав сочинение, позволить этой нейросети до учителя проверить это сочинение, исправить какие-то ошибки, но ни в коем случае не позволять искусственному интеллекту заменять собственное мышление.
1: Это очень важно. Опять-таки, не только для детей, но и для взрослых на сегодняшний день. Как вы и сказали, задавать правильные вопросы, проводить правильный анализ, используя современные инструменты, будь это нейросети или цифровые технологии, тоже очень важно для современных детей. К сожалению, мы бы могли продолжить говорить, и мне бы очень этого хотелось, но, к сожалению, наше эфирное время сегодня ограничено, поэтому в завершение мне бы хотелось задать вам следующий вопрос. Как учитель со стажем, что вы можете порекомендовать молодым педагогам или молодым людям, которые хотят в этой сфере развиваться? Какие советы вы хотите им дать? И какими качествами должен обладать современный педагог, на ваш взгляд?
0: В первую очередь, это, как мы сказали уже, это личность самого человека. И здесь, прежде чем читать книги образовательного характера, прежде пополнения академических знаний, человеку, прежде всего, нужно поработать, я думаю, со своей духовной составляющей. То есть человеку нужно понять, зачем он идет в образование. Это самое главное. Если ты идешь в образование, понимая, что учитель — это человек, который формирует будущее, что от того, что ты скажешь на уроке, зависит то, что этот ребенок вынесет в свою жизнь и будет дальше проносить и распространять. Если ты это понимаешь, если ты любишь то, чем ты занимаешься. Если ты хочешь влиять на что-то, иди в образование. Если же ты не любишь детей, если ты скептически относишься к светлому будущему, тогда, пожалуйста, выбери что-нибудь другое.
1: Еще раз огромное спасибо за то, что нашли время сегодня с нами побеседовать. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, в гостях у нас был Изнаур Тазуркаев, заслуженный учитель Чеченской Республики. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Мы с серии «Адикюил Марш Ойл».
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух...

моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его

0: и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство RedFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Имя первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, присвоено железнодорожной станции Грозный. В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Рамзан Кадыров и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. В рамках события на вокзале состоялось открытие памятной доски и световой вывески с именем Ахмата Хаджи Кадырова. Данное решение было принято на основе результатов общественных обсуждений, а затем утверждено указом президента России Владимира Путина от 7 сентября 2026 года. Напомню, новый вокзал Грозного был запущен 15 мая 2025 года. Всего в Чеченской Республике сейчас функционирует 13 железнодорожных станций и 2 вокзала в Грозном и в Гудермесе. Кроме того, в ходе мероприятия Рамзан Кадыров был удостоен знака «Почетный железнодорожник». В Чеченской Республике завершают подготовку к отопительному сезону. Готовность коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства обсуждают на совещании под председательством председателя правительства региона Магомеда Даудова. На модернизацию коммунальной инфраструктуры и закупку необходимых материалов направили 195 миллионов рублей. В Грозном заменили 14 километров изношенных теплосетей и обновили коммуникации в 27 многоквартирных домах. Для устранения возможных аварий подготовили 56 бригад. На важных объектах установили 180 резервных источников электроснабжения. Газовая инфраструктура региона также готова к зимним нагрузкам. По данным профильных служб, все запланированные мероприятия выполнены, а готовность объекта подтверждена официальными документами. Челоевская, Шалинская и Урсмартановская центральных районных больницах обновляют диагностическую базу. Медучреждения получили современные эндоскопические стойки, приобретенные региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Шалинская ЦРБ комплекс уже установлен и работает. В двух других больницах специалисты завершают подготовку аппаратуры к эксплуатации. Новые системы заменят устаревшие устройства и расширят возможности врачей при проведении обследований. Высокое качество изображение позволяет выявлять даже незначительные изменения внутренних органов и обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Это поможет специалистам точнее ставить диагнозы и своевременно назначать лечение. Как не стать соучастниками противоправных действий через соцсети старшеклассникам Наурского района, рассказали представители Управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике. На встрече также присутствовали представители районной администрации и отдела образования. В зале собрались около 300 учеников из 18 школ. Учащимся объяснили, как вербовщики выходят на контакт через соцсети и мессенджеры, пытаются войти в доверие и втянуть молодых людей в противоправную деятельность. Отдельно участникам напомнили об информационной безопасности, почему важно критически оценивать сообщения в интернете, проверять сведения и не реагировать на сомнительные предложения. Разъяснили и правовые последствия сотрудничества с иностранными спецслужбами и организациями, вовлекающими граждан в противоправные действия. В завершении школьникам показали документальный фильм Андрея Медведева «Предательство», посвященный угрозам безопасности и последствиям подобной пагубной

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Имя первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова, присвоено железнодорожной станции Грозный. В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Рамзан Кадыров и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. В рамках события на вокзале

В зале состоялось открытие памятной доски и световой вывески с именем Ахмата Хаджи Кадырова. Данное решение было принято на основе результатов общественных обсуждений, а затем утверждено указом президента России Владимира Путина от 7 сентября 2026 года. Напомню, новый вокзал Грозного был запущен 15 мая 2025 года. Всего в Чеченской республике сейчас функционирует 13 железнодорожных станций и 2 вокзала в Грозном и в Гудермесе. Кроме того, в ходе мероприятия Рамзан Кадыров был удостоен знака «Почетный железнодорожник». В Чеченской республике завершают подготовку к отопительному сезону. Готовность коммунальных служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства обсуждают на совещании под председательством председателя правительства региона Магомеда Даудова. На модернизацию коммунальной инфраструктуры и закупку необходимых материалов направили 195 миллионов рублей. В Грозном заменили 14 километров изношенных теплосетей и обновили коммуникации в 27 многоквартирных домах. Для устранения возможных аварий подготовили 56 бригад. На важных объектах установили 180 резервных источников электроснабжения. Газовая инфраструктура региона также готова к зимним нагрузкам. По данным профильных служб, все запланированные мероприятия выполнены, а готовность объекта подтверждена официальными документами. Челоевская, Шалинская и Урсмартановская центральных районных больницах обновляют диагностическую базу. Медучреждения получили современные эндоскопические стойки, приобретенные региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Шалинская ЦРБ комплекс уже установлен и работает. В двух других больницах специалисты завершают подготовку аппаратуры к эксплуатации. Новые системы заменят устаревшие устройства и расширят возможности врачей при проведении обследований. Высокое качество изображение позволяет выявлять даже незначительные изменения внутренних органов и обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Это поможет специалистам точнее ставить диагнозы и своевременно назначать лечение. Как не стать соучастниками противоправных действий через соцсети старшеклассникам Наурского района, рассказали представители Управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской республике. На встрече также присутствовали представители районной администрации и отдела образования. В зале собрались около 300 учеников из 18 школ. Учащимся объяснили, как вербовщики выходят на контакт через соцсети и мессенджеры, пытаются войти в доверие и втянуть молодых людей в противоправную деятельность. Отдельно участникам напомнили об информационной безопасности, почему важно критически оценивать сообщения в интернете, проверять сведения и не реагировать на сомнительные предложения. Разъяснили и правовые последствия сотрудничества с иностранными спецслужбами и организациями, вовлекающими граждан в противоправные действия. В завершении школьникам показали документальный фильм Андрея Медведева «Предательство», посвященный угрозам безопасности и последствиям подобной пагубной деятельности. Эта неделя это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. До свидания.

Социальная реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет. Ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.РФ. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемо

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход31.рф
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход31.рф.
2: 12+.